Наташа, Жука, Ширеу. Хайла сирба кадашани мандулица, драга мя, сей кемам шипаволчени мандулица мя. Шине жока, шинуша, джесека, шипа ярба верджа.

С любиме, так сме ше и договаряли, же те разбудземе помали, те разбудземе лем за злюбови. Бо все сме цошкаль були розтергани медзи децми, медзи родичми, медзи роботу, темпо живота. Оцачи коло обиса, так же все було роботи и нигде сме так добре, ишли сме на деяки манифестации, скоро ще потом, кед зеци танцовали, так шпивали, те до ресторате, шадзи сме ишли. Терес так, помалки, помалки. Еквари една наша баскрасна песня, помали овечки, боја пастир стари.

Во року 1995 зомрел в Братиславе гудобни складател, а спевак Дежо Урсини, легенда словенскеего року. Бол членом и лидером скупин Beatmen, Soulmen, New Soulmen, Бурчак и Провисориум. Сполу с басником и текстаром Иваном Штрбком творили авторску двојцу, а с их сполупраце са зродили оригинални и по гудобни странки жанрово рвознороде албуми, како например «Модри врх», «Без почасја», «Зелена дотла» алибо «Прибег».

0: Днешно калейдоскопе будеме цестовать с Яном Привизером с Кисача, а навщивиме чину очами нашу сполубеседника.
1: 29-02-418, предворба 021. На тото число нам ај почас днешней релации калейдоскоп може заволать каждый, кто са хце заучастнить во вольбе хиту релации. О тенто титул са ухазяю песни с назвом «Майова тиха ноц», «Кеч фрајер фрајерку наха», а «Засјала сом бажаличку». Катарина Параскова је интерпретков наврху число 1. «Мајова тиха ноц».

0: Значи, беше дојаме о символох. Як би ти потолковала децом, цо то символи?
1: Може бут символ, як деакі рисунки, хтори беше дую дацо, як от сличка беше дує, же, приклад, як дараз, кез ме говорили, же вон руца до канти, та, ти видиш тот знак, і ведь уж знаш, же требаш руца до канти.
0: Так. Мали рисунки, хтори нам дацо хуторія без словох, наприклад, хей? Як деакі, наприклад, тайни язик.
1: Мамо.
0: А хей, тайни код. У септембру прешлого року заградки у нашій рубрики «Радіо у заградки» зме мали праве такі єден задаток зо символами. Здогадуєш? У ствари, поцагуєм питання, нормально же не здогадуєш, прето сам і принесла заградку тут тераз.
1: Яко, хей.
0: Паля ту на тим предостатнім боку.
1: Хей, ту нашо.
0: Школські детективи, так ще волало. І ту, значи, ту маш горе букви, и за кажду буку јест окремни символ и вец ке ќе риши по тим шаблону, хтори горе, вец достанеш у ствари франти, ја кишик.
1: О, а то. Не, да вец се јих за липкаче, добре. А, је за ще едно липкаче, так же то то и за ц. Добре. И. Маме велю и. Чекай, еден. Два, три, штири, Ето школа, то А. То не можем гледат.
0: Уж знаш. Но хайде, пречитай нам тоту едну франту.
1: Учителька, Мижо, маш два кекси и поеш оби два. Келјо си остане, Мижо, от рушинки.
0: Во поедал, хей.
1: Хей. Учителька, Марчо, як је то дије слово?
0: Дије слово.
1: Дије слово кихнуц. Марчо, Обера се. Ајде, узвај дако стоту.
0: А обереш же, кет кихње.
1: А,
0: учителька, кет кихње, та ше Марча обере од ње. Да му за исто хора.
1: Пресо слон не се пороби с домашни задаток на компјутеру. Бојша миши.
0: Добре. Мушице и ви пробовац до то ришиц. Пробујце, кет пренајдзеце за градку зо септембру прешлого року. А тераз павза, а потім будземе бешедовац о тим, які іще символи постоя.

0: Келен кратко, же лепше би поведал, же сам сведоми апсолутно, же работа не е докончена. Тота книжка ту. Бо успресло 5-6 роки узе требац визи с тото шицко се дали творене, а пан Лаќак, вероятно, најутре по јутре, ще го вземуш из лапиц дали обрабја стратегически роки. Ако тому, знам, че бузе грешки у те книжки, знам, че сме дацали пушчели, не веш ни се зазле, бо сме не мали никого професијно занято, не мали сме тим, ја бузе по едних нашим установам, хто ли роби на проекту, робели сме 2-3 особи, на шесте таки, може би ще това доглавши од магарцов, кои робели на те книжки, але нам значну помоц у шицким тим од початку. Ние сме нежам, бо и воните ли почали по проектох роби зведавателство, та сам знал, че не буде стору нич, кај сам перши разнавувал Бориса, але ми Борис варал со го шицко можу фахово, технично помогнут, že nám ruské slovo pomohne i pomohlo nám, bo z ruského slova neviem toto, co formálno, co Boris zamodlil od zepojedných robotníkov, ale nie, i neurisno od toho, on ani nezná, že zepojedný pojedinci z ruského slova nám pomáhali u hľadaniu archívy, u hľadaniu fotografiíov, u rýžnych situáciách, keď trebala pomoc. A i preto musím pozikovať и Борисови особни установи, кои он представја, же нам помогли, же би тота книжка, со озбилјнејше ви патрава, вари мој знам, свидоми сум, же за Гришки прешла вона. И перше лекторување основного текста Дјури Латјака. И после тоа шицко, кај сме шицко узложели, и прелом поробени, и после тоа знам, же Блаженка Хома Цетковиќа знова ишче раз лапала за главу и гледал, же ишче 650 Гришки нашла. И знам, че и тераз ще може бути с пар стотки ест. Але то просто таки процес, кој никде не бъде докончен, бо ще бъде треба здоравя, за киши нови генерации, то на замше же пробя. Ще сте нашо, же Борис, еден од приоритетов си бул, кај ја видим у твоји работи, як директора, же би ше у велики мири дожило, развило видавателство, že by ono dostalo novú formu, že by napravilo komunikáciu so zdovýma generáciami, že by oni mohli zdobúť z navíku čítania knižky. I dobře to jeden od rezultátov, ktorý, i keď pôjde zo tej funkcii, si nikto neodzem žac. Ale zekujem, že sme i my zeškou tejto poetky še našli, oči jak so vydavatelia, po svoje izkústvo o tým.
1: S jedným slovom to bol najistce dramský falat, teater. Menjali sme úlohy svojo u ním i to bolo pred 8 rokami, keď Slavko vyšiel z toto ideju. Ja prevžal instituciu, ktorá bola polná so zblústvami, pohľadovaniami. Konkurovali sme za knižky, dobili sme za celý rok 150 tisíčí. То за едну, за два, за вишеку книжку, за таку, ані за деске любоки. Таку, як тота капітална. І не знав сам теді же, чи плакать, чи опіче. І ще ми прийшов і станув ми нажуль Славко. Варі рихтаме видання. І мушим признати, що я був тота чарна маска, може бути, питаше добре. Не теля, що чи нам треба, але яке то буде. А вон говорить, капітальне, то буде енциклопедія.